такой traditional week, я бы сейчас из под удагнон, дидеше cultural camp, где токсман, удагсет, где звон от удагнот, не сосен дис медату и спиц, и мы чек с госунано, че медашья би абецагнот гя. Устагно хочу гой, не на куге, чего на их дудагно, стиге, чего на их дудагно, умак, мегочка, их дудагно, все удаксит, все само удаксо, мы же уча пигно миску, не учни ничего гомгия. Я говорю, я говорю, вы могно до учни зузу дейде, че гео, и че, уи менжи. У дейде, че, я васал сиби, я говорю, дейде, я хай, мегоч, мбойо, я youth week, я дон, я васал сиби, а да на хочу гойо, а дудом, че, я кунжи зусни зуз, я усадут могно, че гойо, я кой, я сгум дискал, я на хон, дуи магно, че, я дзичиц, ко, че гойо, мачу, анчи, сай, я, анчи, че, кста, сим, че, я, дан, дан, я, я, Тане, венчи, венчи, векс, тасимин, габа, бамск, бинанус, магай, нюге, уганчи, мо, ай, игнис, патит, скмон, Jersey Day, ягно. Окей, мэцай, нахуй, гой, тут, игну, кескан, джисга, тут, могнуть, генджи, джай, усни, джуцки, ягно, джи, сепм, бойчки, ай, youth week, ядо, дей, дечеги, ай, че, васал, сиби. Okay, yeah, did the check East Main, my god's been beyond her, I was hugging no door, I was dagging a popcorn, I meet drops, yeah, a popcorn. Okay, and hedge took in the house hugging no dear, but meet drops, okay, yeah, one G7 dark, girl G7 do stitch, I got to do dagging notch in her, you saw this met dark, this which get out dark, so this is more dark, so yeah. Я говорю, Бен, будь так, ночки, а я уинч, вы так скоинч, уж снизу, генджи, я хе. Дейс усте, я на нев сабай хе. Это ты понеш до. Кема, гэсэ гума аптуни, цай тагуню гэк шрошу нануич, дейдэ че саптуан, у дейдэ че ист мейн, эсэ гума апту сэду даксэц, эгэ тэ тэкски, я хе. Ай, экшгошна носке, вен, ай, ой, чишготк, чигой, экшготк, маг, мегоче, михак, экшготк. А могу, вен, ишнаксит, гави, шамагно, джиджиток, шрек. Экшгошна носке, месего, мэй, апстут, удиди, чиги, ай, эду, даксит, удиди, чиги, East Main. Okay, we did this. Which book more? I know the book. Which is Cree Social Economy Regional Table. I get to do them. Go on the day. We age of taxis. We did this. Capsis at large. I they did this. As I big, it's not a genus touch. Good those days. You know, is which okay. Give the this East Main has but out to age is got that is a nation. This now. Speech here, which is Cree Social Economy Regional Table. When I have, must good when I have, keep a bit also that bit soon you give my mom the native, which is a bit also that bit soon you can must good is negligent. We go with Mogno do, which is done the care. We not Mogno do, then the care is based on nuggets that I hear. And you get you, and we also do a bit soon you can must go this nagnija, but banatignoco, you town care. Every year, but say, God, what with Madrid's catch away, and we tagnocon and knock on the town.